0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В новом учебном году в России будет работать 38 тысяч школ. Учиться в них будет более 17,5 миллионов детей. В первый класс пойдут 1,5 миллиона человек. Как пишет Интерфакс, об этом сообщили в Минпросвещение. Там также отметили, что школы обеспечены горячим питанием для младшеклассников. Кроме того, обновляются предметные кабинеты физики, музыки и ИЗО. В следующем году оборудование планируется направить в 20 тысяч кабинетов химии, биологии и математики. В России изменятся правила перевозок пассажиров автобусами и такси. Как пишет ТАСС, согласно приказам Минтранса, с 1 сентября перевозчики будут обязаны указывать в билете данные об уровне комфортности, если существуют разные тарифы. Также правила разрешают использование способа NFC для оплаты и посадки на транспорт при наличии технической возможности у перевозчика. Кроме того, закреплена возможность подтверждения льгот на проезд в общественном транспорте через мессенджер «Макс». Трамп заявил, что согласился не наносить новые удары по Ирану ради достижения сделки. В своей соцсети американский президент написал, что ближневосточные страны попросили США воздержаться от атаки, поскольку были согласованы контуры соглашения. В частности, открытие Армузского пролива и ликвидация ядерной угрозы со стороны Ирана. Напомню, в середине июня США и Иран достигли договоренности о временном перемирии, однако позже Трамп заявил, что режим прекращения огня больше не действует. Единственную атомную электростанцию Венгрии отключат из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Как пишет ТАСС, об этом сообщил премьер-министр страны Петр Мадьяр. По его словам, работа АЭС ПАКШ будет полностью остановлена впервые за 44 года. Добавлю, в настоящее время из-за аномальной жары и засухи в Центральной Европе уровень воды в реке Дунай понизился до минимальных значений за всю историю наблюдений. Больше всего возрастных машин на Камчатке. Там на долю автомобилей старше 20 лет приходится почти половина рынка подержанных авто. На втором месте идет Чукотский автономный округ, на третьем – Республика Алтай. В пятерку также входят Магаданская область и Алтайский край. Такие данные приводит Национальное агентство промышленной информации. Отмечается, что в среднем по России в структуре продаж подержанных машин на долю авто старше 20 лет приходится 19%, но в 42 регионах этот показатель превышает общероссийский.

0: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни. Дорожное радио.
1: Дорожное радио. Дорожное радио.
2: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

0: Дорожное радио.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: В России активно идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что железнодорожники внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику, а также цифровизацию сервисов и услуг. Добавлю, первая в стране высокоскоростная магистраль свяжет Москву и Санкт-Петербург. Полностью дорогу планируют запустить в 2028 году. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут. Российским семьям с 1 сентября при появлении второго и последующего ребенка будет проще оформить ипотечные каникулы. Доказывать снижение дохода больше не потребуется. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил депутат Госдумы Валерий Тумин. Он напомнил, что с сентября кредитные каникулы будут предоставляться на срок до 18 месяцев. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. Небольшие корректировки фотографии для российского паспорта допускаются, но менять внешность на изображении категорически нельзя. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного МВД Владимир Васенин. По его словам, можно откорректировать мелкие детали, например, свет или отображение теней, но ни в коем случае нельзя убирать с фотографии признаки, которые позволяют идентифицировать человека. Если есть шрам, то его нельзя стирать в фотошопе, также нужно оставлять родинки. Список рекомендованных программ для внеурочной деятельности войдут разговоры о важном, курс «Россия. Мои горизонты», программа «Орлята России», а также курсы «Военные учебные сборы» или «Начальная военная подготовка». Как пишет РИА Новости, об этом говорится в рекомендации Минпросвещения на новый учебный год. Отмечается, что объем внеурочной деятельности может составлять до 10 часов в неделю, а окончательное решение о списке курсов и их объеме остается за образовательной организацией. Билеты на транспорт можно будет покупать по биометрии. Такая возможность появится с сентября при наличии у перевозчика соответствующей инфраструктуры. Как пишет РИА Новости, об этом сообщила член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе Кира Доросева. Она уточнила, что биометрия не станет обязательным способом для всех пассажиров, а будет использоваться как дополнительный вариант идентификации. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: чиста, любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Дорожное радио.
2: Ла-ла-ла.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие 3 года. Об этом сообщила Миноборнауки. Напомню, пилотный проект по переходу на новую модель стартовал в 2023 году. Сегодня в него входят 17 университетов, где студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Глава Миноборнауки Валерий Фальков сообщил, что 9 вузов из 17 уже полностью перестроили свои программы. Мошенники используют информацию из социальных сетей и мессенджеров для создания цифровых досье, которые затем применяют в адресных атаках. Как пишет ТАСС, об этом предупредили в МВД. Там отметили, что зачастую, чтобы войти в доверие к жертве, злоумышленники вступают с ней в прямой диалог, используя приемы социальной инженерии. При этом, по словам экспертов, мошенники практически перестали использовать универсальные легенды, они адаптируются под новостную повестку и современные цифровые сервисы.
0: Мир.
1: Государство Науру сменило название на Науэро. Как пишет «Коммерсант», власти страны пояснили, что этот шаг нацелен на укрепление национальной идентичности, сохранение наследия предков и укрепление будущего детей. Добавлю, Тихоокеанское государство Науэро расположено к северо-востоку от Австралии. Наряду с Монако и Ватиканом является одной из самых маленьких стран в мире с населением порядка 12 тысяч человек. В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный арбуз. Как правило, он достаточно крупный, с целостной коркой, без повреждений. Окраска корки яркая и контрастная, а светлое пятно на боку, месте, на котором плод лежал на земле, должно быть максимально желтым, иногда с оранжевым оттенком. Как пишет РИА Новости, в ведомстве предупредили, что не допускается разрезать арбуз или дыню на части, а также вырезать кусочек на пробу, поскольку в месте разреза очень быстро размножаются микроорганизмы, что повышает риск инфекций. Название «Буханка» стало официальным для автомобилей УАЗ серии «Старый грузовой ряд». Это следует из данных, размещенных на сайте производителя. Как пишут «Известия», в пресс-службе завода рассказали, что ставшее нарицательным имя ульяновской классики уже присутствует в большинстве фирменных коммуникационных материалов. В технической документации по-прежнему будут фигурировать модельные индексы. Добавлю, первый полноприводный фургон повышенной проходимости УАЗ-450 сошел с конвейера в 1958 году. Из-за внешнего вида автомобиль получил прозвище «Буханка».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие 3 года. Об этом сообщила Миноборнауки. Напомню, пилотный проект по переходу на новую модель стартовал в 2023 году. Сегодня в него входят 17 университетов, где студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Глава Миноборнауки Валерий Фальков сообщил, что 9 вузов из 17 уже полностью перестроили свои программы. Мошенники используют информацию из социальных сетей и мессенджеров для создания цифровых досье, которые затем применяют в адресных атаках. Как пишет ТАСС, об этом предупредили в МВД. Там отметили, что зачастую, чтобы войти в доверие к жертве, злоумышленники вступают с ней в прямой диалог, используя приемы социальной инженерии. При этом, по словам экспертов, мошенники практически перестали использовать универсальные легенды, они адаптируются под новостную повестку и современные цифровые сервисы.
2: Мир.
1: Государство Науру сменило название на Науэро. Как пишет Коммерсант, власти страны пояснили, что этот шаг нацелен на укрепление национальной идентичности, сохранение наследия предков и укрепление будущего детей. Добавлю, Тихоокеанское государство Науэро расположено к северо-востоку от Австралии. Наряду с Монако и Ватиканом является одной из самых маленьких стран в мире с населением порядка 12 тысяч человек. В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный арбуз. Как правило, он достаточно крупный, с целостной коркой, без повреждений. Окраска корки яркая и контрастная, а светлое пятно на боку, месте, на котором плод лежал на земле, должно быть максимально желтым, иногда с оранжевым оттенком. Как пишет РИА Новости, в ведомстве предупредили, что не допускается разрезать арбуз или дыню на части, а также вырезать кусочек на пробу, поскольку в месте разреза очень быстро размножаются микроорганизмы, что повышает риск инфекций. Название «Буханка» стало официальным для автомобилей УАЗ серии «Старый грузовой ряд». Это следует из данных, размещенных на сайте производителя. Как пишут «Известия», в пресс-службе завода рассказали, что ставшее нарицательным имя ульяновской классики уже присутствует в большинстве фирменных коммуникационных материалов. В технической документации по-прежнему будут фигурировать модельные индексы. Добавлю, первый полноприводный фургон повышенной проходимости УАЗ-450 сошел с конвейера в 1958 году. Из-за внешнего вида автомобиль получил прозвище «Буханка».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: На сегодня намечены переговоры между США и Ираном. Соответствующее заявление сделал накануне американский лидер Дональд Трамп. Президент США добавил, что стороны достигли договоренности по Армузскому проливу и рассчитывают заключить соглашение по иранской ядерной программе. В то же время представители Ирана, Катара, Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии попросили Вашингтон отложить планы по нанесению ударов по Исламской Республике, отметил Трамп.
2: Россия.
1: С 1 сентября обновляются правила торговли в автолавках и фудтраках. В правилах впервые закрепляется понятие «мобильный торговый объект». Вводимые поправки запретят властям субъекта устанавливать требования к автомобилю или прицепу для мобильных торговых объектов и обяжут включать такие объекты в схему размещения на частной земле по заявлению владельца участка. Возвращение после отпуска к работе.

0: экскурсии проходят гладко не у всех опрошенных россиян. Полностью вернуться к привычному рабочему ритму уже в первый день удается лишь 18% участников опроса. Еще 32% сказали, что им нужно около 2 рабочих дней, а 25% – от 3 до 4 дней. Это показало исследование PR Perfect.
1: Футбол.
0: Лидеры российской премьер-лиги победили и во втором туре. Накануне «Зенит» на выезде разгромил «Оренбург» 3-0, «Краснодар» на своем поле одолел «Факел» 3-2, «Спартак» в гостевом поединке с «Ахматом» одержал волевую победу 2-1. «Зенит», «Краснодар», «Спартак», а с ними и «Динамо» Махачкала во главе турнирной таблицы. У них по 6 очков после 2 туров.
1: Транспорт.
0: Власти Китая планируют ужесточить требования к автомобильной светотехнике. Это может привести к отказу в сертификации машинам с синими ходовыми огнями, которые в последнее время стали неофициальным отраслевым стандартом. Сейчас подобную оптику устанавливают почти все крупные производители. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: На сегодня намечены переговоры между США и Ираном. Соответствующее заявление сделал накануне американский лидер Дональд Трамп. Президент США добавил, что стороны достигли договоренности по Армузскому проливу и рассчитывают заключить соглашение по иранской ядерной программе. В то же время представители Ирана, Катара, Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии попросили Вашингтон отложить планы по нанесению ударов по Исламской Республике, отметил Трамп.
0: Россия.
1: С 1 сентября обновляются правила торговли в автолавках и фудтраках. В правилах впервые закрепляется понятие «мобильный торговый объект». Вводимые поправки запретят властям субъекта устанавливать требования к автомобилю или прицепу для мобильных торговых объектов и обяжут включать такие объекты в схему размещения на частной земле по заявлению владельца участка. Возвращение после отпуска к работе проходит гладко не у всех опрошенных россиян. Полностью вернуться к привычному рабочему ритму уже в первый день удается лишь 18% участников опроса. Еще 32% сказали, что им нужно около 2 рабочих дней, а 25% от 3 до 4 дней. Это показало исследование PR Perfect.
0: Футбол.
1: Лидеры российской премьер-лиги победили и во втором туре. Накануне «Зенит» на выезде разгромил «Оренбург» 3-0, «Краснодар» на своем поле одолел «Факел» 3-2, «Спартак» в гостевом поединке с «Ахматом» одержал волевую победу 2-1. «Зенит», «Краснодар», «Спартак», а с ними и «Динамо» Махачкала во главе турнирной таблицы. У них по 6 очков после 2 туров.
0: Транспорт.
1: Власти Китая планируют ужесточить требования к автомобильной светотехнике. Это может привести к отказу в сертификации машинам с синими ходовыми огнями, которые в последнее время стали неофициальным отраслевым стандартом. Сейчас подобную оптику устанавливают почти все крупные производители. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В России стартовал прием заявлений на дистанционное голосование на выборах депутатов Госдумы и других избирательных кампаниях. Подать заявление через портал госуслуги можно до 14 сентября. В этом году электронное голосование пройдет в 33 регионах и охватит около 48 миллионов 400 тысяч избирателей.
0: Россия.
1: Правительство утвердило перечень программ для обязательной предустановки на мобильных устройствах с будущего года. В список вошли голосовой помощник Маруся, Алиса AI, сервисы Яндекса, почта Mail.ru, Макс и другие программы. В перечень приложений для компьютеров включены Яндекс.Браузер, Мой офис и антивирус «Лаборатория Касперского». В Думе предложили ввести первосентябрьский капитал – выплату на каждого ребенка школьного возраста. Размер выплаты привяжут к средней заработной плате по региону и дифференцируют в зависимости от возраста ребенка. 25% для учащихся начальных классов, 30% для учеников 5-9 классов и 35% для старшеклассников. С такой инициативой выступил вице-спикер Думы Борис Чернышов.
0: Мир.
1: Всего границу испанского анклава Сеута в Африке пересекли 40 тысяч человек. Об этом сообщил агентство Рейтер со ссылкой на МВД Марокко. Там добавили, что в ходе событий в Сеуте погибли 11 человек. Ранее представитель правительства Испании в Сеуте Мигель Анхель Перес сообщил, что для обеспечения порядка после массового наплыва мигрантов в анклаве задействовали около 3000 сотрудников силовых структур.
0: Транспорт.
1: Российский бренд Tenet Plus презентовал две комплектации городского кроссовера L4 – Style и Elegant. Обе версии получат одинаковую силовую установку – полуторалитровый турбомотор, развивающий 147 лошадиных сил, и шестиступенчатый робот. Привод только передний. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В России стартовал прием заявлений на дистанционное голосование на выборах депутатов Госдумы и других избирательных кампаниях. Подать заявление через портал госуслуги можно до 14 сентября. В этом году электронное голосование пройдет в 33 регионах и охватит около 48 миллионов 400 тысяч избирателей.
0: Россия.
1: Правительство утвердило перечень программ для обязательной предустановки на мобильных устройствах с будущего года. В список вошли голосовой помощник Маруся, Алиса AI, сервисы Яндекса, почта Mail.ru, Макс и другие программы. В перечень приложений для компьютеров включены Яндекс.Браузер, Мой офис и антивирус лаборатории Касперского. В Думе предложили ввести первосентябрьский капитал – выплату на каждого ребенка школьного возраста. Размер выплаты привяжут к средней заработной плате по региону и дифференцируют в зависимости от возраста ребенка. 25% для учащихся начальных классов, 30% для учеников 5-9 классов и 35% для старшеклассников. С такой инициативой выступил вице-спикер Думы Борис Чернышов.
0: Мир.
1: Всего границу испанского анклава Сеута в Африке пересекли 40 тысяч человек. Об этом сообщил агентство Рейтер со ссылкой на МВД Марокко. Там добавили, что в ходе событий в Сеуте погибли 11 человек. Ранее представитель правительства Испании в Сеуте Мигель Анхель Перес сообщил, что для обеспечения порядка после массового наплыва мигрантов в анклаве задействовали около 3000 сотрудников силовых структур.
0: Транспорт.
1: Российский бренд Tenet Plus презентовал две комплектации городского кроссовера L4 – Style и Elegant. Обе версии получат одинаковую силовую установку – полуторалитровый турбомотор, развивающий 147 лошадиных сил, и шестиступенчатый робот. Привод только передний. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

Печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: плечо, он как я оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он как я оторвался от веток.
1: Дорожное радио.

одному. Это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

зайди поговорить. Между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
2: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
3: В ленте.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: На сегодня намечены переговоры между США и Ираном. Соответствующее заявление сделал накануне американский лидер Дональд Трамп. Президент США добавил, что стороны достигли договоренности по Армузскому проливу и рассчитывают заключить соглашение по иранской ядерной программе. В то же время представители Ирана, Катара, Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии попросили Вашингтон отложить планы по нанесению ударов по Исламской Республике, отметил Трамп.
2: Россия.
1: С 1 сентября обновляются правила торговли в автолавках и фудтраках. В правилах впервые закрепляется понятие «мобильный торговый объект». Вводимые поправки запретят властям субъекта устанавливать требования к автомобилю или прицепу для мобильных торговых объектов и обяжут включать такие объекты в схему размещения на частной земле по заявлению владельца участка. Возвращение после отпуска к работе проходит гладко не у всех опрошенных россиян. Полностью вернуться к привычному рабочему ритму уже в первый день удается лишь 18% участников опроса. Еще 32% сказали, что им нужно около 2 рабочих дней, а 25% от 3 до 4 дней. Это показало исследование PR Perfect.
2: Футбол.
1: Лидеры российской премьер-лиги победили и во втором туре. Накануне «Зенит» на выезде разгромил «Оренбург» 3-0, «Краснодар» на своем поле одолел «Факел» 3-2, «Спартак» в гостевом поединке с «Ахматом» одержал волевую победу 2-1. «Зенит», «Краснодар», «Спартак», а с ними и «Динамо» Махачкала во главе турнирной таблицы. У них по 6 очков после 2 туров.
2: Транспорт.
1: Власти Китая планируют ужесточить требования к автомобильной светотехнике. Это может привести к отказу в сертификации машинам с синими ходовыми огнями, которые в последнее время стали неофициальным отраслевым стандартом. Сейчас подобную оптику устанавливают почти все крупные производители. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: На сегодня намечены переговоры между США и Ираном. Соответствующее заявление сделал накануне американский лидер Дональд Трамп. Президент США добавил, что стороны достигли договоренности по Армузскому проливу и рассчитывают заключить соглашение по иранской ядерной программе. В то же время представители Ирана, Катара, Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии попросили Вашингтон отложить планы по нанесению ударов по Исламской Республике, отметил Трамп.
0: Россия.
1: С 1 сентября обновляются правила торговли в автолавках и фудтраках. В правилах впервые закрепляется понятие «мобильный торговый объект». Вводимые поправки запретят властям субъекта устанавливать требования к автомобилю или прицепу для мобильных торговых объектов и обяжут включать такие объекты в схему размещения на частной земле по заявлению владельца участка. Возвращение после отпуска к работе проходит гладко не у всех опрошенных россиян. Полностью вернуться к привычному рабочему ритму уже в первый день удается лишь 18% участников опроса. Еще 32% сказали, что им нужно около 2 рабочих дней, а 25% от 3 до 4 дней. Это показало исследование PR Perfect.
0: Футбол.
1: Лидеры российской премьер-лиги победили и во втором туре. Накануне «Зенит» на выезде разгромил «Оренбург» 3-0, «Краснодар» на своем поле одолел «Факел» 3-2, «Спартак» в гостевом поединке с «Ахматом» одержал волевую победу 2-1. «Зенит», «Краснодар», «Спартак», а с ними и «Динамо» Махачкала во главе турнирной таблицы. У них по 6 очков после 2 туров.
0: Транспорт.
1: Власти Китая планируют ужесточить требования к автомобильной светотехнике. Это может привести к отказу в сертификации машинам с синими ходовыми огнями, которые в последнее время стали неофициальным отраслевым стандартом. Сейчас подобную оптику устанавливают почти все крупные производители. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва. 6+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40». 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
13: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
14: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
15: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В России стартовал прием заявлений на дистанционное голосование на выборах депутатов Госдумы и других избирательных кампаниях. Подать заявление через портал госуслуги можно до 14 сентября. В этом году электронное голосование пройдет в 33 регионах и охватит около 48 миллионов 400 тысяч избирателей.
0: Россия.
1: Правительство утвердило перечень программ для обязательной предустановки на мобильных устройствах с будущего года. В список вошли голосовой помощник Маруся, Алиса AI, сервисы Яндекса, почта Mail.ru, Макс и другие программы. В перечень приложений для компьютеров включены Яндекс.Браузер, Мой офис и антивирус лаборатории Касперского. В Думе предложили ввести первосентябрьский капитал – выплату на каждого ребенка школьного возраста. Размер выплаты привяжут к средней заработной плате по региону и дифференцируют в зависимости от возраста ребенка. 25% для учащихся начальных классов, 30% для учеников 5-9 классов и 35% для старшеклассников. С такой инициативой выступил вице-спикер Думы Борис Чернышов.
0: Мир.
1: Всего границу испанского анклава Сеута в Африке пересекли 40 тысяч человек. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на МВД Марокко. Там добавили, что в ходе событий в Сеуте погибли 11 человек. Ранее представитель правительства Испании в Сеуте Мигель Анхель Перес сообщил, что для обеспечения порядка после массового наплыва мигрантов в анклаве задействовали около 3000 сотрудников силовых структур.
0: Транспорт.
1: Российский бренд Tenet Plus презентовал две комплектации городского кроссовера L4 – Style и Elegant. Обе версии получат одинаковую силовую установку – полуторалитровый турбомотор, развивающий 147 лошадиных сил, и шестиступенчатый робот. Привод только передний. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В России стартовал прием заявлений на дистанционное голосование на выборах депутатов Госдумы и других избирательных кампаниях. Подать заявление через портал госуслуги можно до 14 сентября. В этом году электронное голосование пройдет в 33 регионах и охватит около 48 миллионов 400 тысяч избирателей.
0: Россия.
1: Правительство утвердило перечень программ для обязательной предустановки на мобильных устройствах с будущего года. В список вошли голосовой помощник Маруся, Алиса AI, сервисы Яндекса, почта Mail.ru, Макс и другие программы. В перечень приложений для компьютеров включены Яндекс.Браузер, Мой офис и антивирус лаборатории Касперского. В Думе предложили ввести первосентябрьский капитал – выплату на каждого ребенка школьного возраста. Размер выплаты привяжут к средней заработной плате по региону и дифференцируют в зависимости от возраста ребенка. 25% для учащихся начальных классов, 30% для учеников 5-9 классов и 35% для старшеклассников. С такой инициативой выступил вице-спикер Думы Борис Чернышов.
0: Мир.
1: Всего границу испанского анклава Сеута в Африке пересекли 40 тысяч человек. Об этом сообщил агентство Рейтер со ссылкой на МВД Марокко. Там добавили, что в ходе событий в Сеуте погибли 11 человек. Ранее представитель правительства Испании в Сеуте Мигель Анхель Перес сообщил, что для обеспечения порядка после массового наплыва мигрантов в анклаве задействовали около 3000 сотрудников силовых структур.
0: Транспорт.
1: Российский бренд Tenet Plus презентовал две комплектации городского кроссовера L4 – Style и Elegant. Обе версии получат одинаковую силовую установку – полуторалитровый турбомотор, развивающий 147 лошадиных сил и шестиступенчатый робот. Привод только передний. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра, 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
4: в ленте.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Иран и США достигли договоренностей по Армузскому проливу. Это утверждает американский лидер Дональд Трамп. Соединенные Штаты также отказались от нанесения ударов по Ирану, в том числе после обращений со стороны Катара, Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Эти страны рассчитывают на возможность дипломатического урегулирования между Вашингтоном и Тегераном, отметил глава Белого дома.
0: Мир.
1: Поставки оружия из США на Украину снизились в разы со времен президентства Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости, приводя отчет для американского Конгресса. С марта 2022 года по декабрь 2024 Вашингтон передал Киеву военной помощи примерно на 43,5 миллиарда долларов. Среднемесячная стоимость поставок при администрации Байдена составляла около 1,3 миллиарда долларов. Теперь этот показатель уменьшился в 5 раз. Взрывной рост нелегальной миграции из Марокко в испанские анклавы Сеута и Мелилья объясняется несколькими факторами. Такое заявление сделали в МВД Марокко. Главные причины – дезинформация в интернете, деятельность сетей по торговле людьми и неверные толкования недавних решений судов в Испании, которые были широко распространены. В Сербии обмелела река Дунай, из-за чего вновь стали видны затопленные корабли Второй мировой войны. Эти суда были затоплены Третьим рейхом в 1944 году с целью остановить продвижение Красной армии.
0: Транспорт.
1: «Автостат» составил рейтинг продаж автомобилей в России за последние 20 лет. Список возглавляет «Лада». Бренд реализовал 7,4 миллиона машин. Четверть из них – это модель «Гранта». Второе место за «Киа» – примерно 2,5 миллиона проданных машин. Третье место заняла «Хёндэ» – 2,4 миллиона продаж. Следом идут «Рено», «Тойота» и «Ниссан». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Иран и США достигли договоренностей по Армузскому проливу. Это утверждает американский лидер Дональд Трамп. Соединенные Штаты также отказались от нанесения ударов по Ирану, в том числе после обращений со стороны Катара, Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Эти страны рассчитывают на возможность дипломатического урегулирования между Вашингтоном и Тегераном, отметил глава Белого дома.
0: Мир.
1: Поставки оружия из США на Украину снизились в разы со времен президентства Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости, приводя отчет для американского Конгресса. С марта 2022 года по декабрь 2024 Вашингтон передал Киеву военной помощи примерно на 43,5 миллиарда долларов. Среднемесячная стоимость поставок при администрации Байдена составляла около 1,3 миллиарда долларов. Теперь этот показатель уменьшился в 5 раз. Взрывной рост нелегальной миграции из Марокко в испанские анклавы Сеута и Мелилья объясняется несколькими факторами. Такое заявление сделали в МВД Марокко. Главные причины – дезинформация в интернете, деятельность сетей по торговле людьми и неверные толкования недавних решений судов в Испании, которые были широко распространены. В Сербии обмелела река Дунай, из-за чего вновь стали видны затопленные корабли Второй мировой войны. Эти суда были затоплены Третьим рейхом в 1944 году с целью остановить продвижение Красной армии.
0: Транспорт.
1: «Автостат» составил рейтинг продаж автомобилей в России за последние 20 лет. Список возглавляет «Лада». Бренд реализовал 7,4 миллиона машин. Четверть из них – это модель «Гранта». Второе место за «Киа» – примерно 2,5 миллиона проданных машин. Третье место заняла «Хёнде» – 2,4 миллиона продаж. Следом идут «Рено», «Тойота» и «Ниссан». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Иран и Оман близки к завершению переговоров по судоходству в Ормузском проливе. С таким заявлением выступил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, отметив прогресс в ходе переговоров. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что обсуждение темы Ормузского пролива проходит в двустороннем формате. Другие страны не имеют отношения к переговорам.
0: Россия.
1: МВД напоминает гражданам о недопустимости публикации в соцсетях чрезмерно подробной информации о себе и своих близких. В ведомстве пояснили, что эти сведения могут использовать вербовщики, которые выстраивают портрет жертвы на основе данных из соцсетей. Там не стоит указывать адрес проживания, место учебы или работы. Рекомендуется держать в секрете информацию о семье и близких. В этом году при средней зарплате можно получить более 4 пенсионных баллов. Об этом сообщил доцент финансового университета при правительстве.

0: юристы Игорь Балынин. По словам специалиста, при зарплате в 114 тысяч рублей у работника сформируется 4,6 индивидуального пенсионного коэффициента, а при зарплате в 120 тысяч примерно 4,8. Об этом пишет ТАСС. Арбузный сезон набирает обороты. По мере поступления на рынок массового урожая из южных регионов России, предложение будет увеличиваться, а цены постепенно снижаться. В июне через агрокластер Food City прошло 14,6 тысяч тонн арбузов, что почти на 50% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Об этом сообщили газете «Ру» аналитики агрокластера. Транспорт. Компания РЖД пополняет свой парк новыми вагонами, разработанными с учетом повышения комфорта пассажиров. Верхние полки в купе теперь поднимаются почти в вертикальное положение, освобождая дополнительное пространство. А душевыми отныне оснащаются и новые вагоны СВ. Об этом сообщает РЖД-партнер. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о методах определения уровня опьянения в прошлом веке и насколько дорого это нарушение обходится сейчас. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Пьянство за рулем. Немного истории и современные наказания». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с исторического факта. В Советском Союзе в районах Сибири и Забайкалья еще до начала 60-х годов прошлого столетия водителям в зимнее время разрешалось в обед принять 100 граммов водки. Что интересно, в то время вообще состояние водителя определялось инспекторами ГАИ на глазок. Если что, запах там или неадекватность – к врачу-наркологу. А вот у эксперта главным было не только содержание алкоголя, но и наличие признаков опьянения. То есть нет этих самых признаков – значит, водитель трезвый. Так было вплоть до 2008 года. Кстати, первой страной, где было узаконено право брать кровь на анализ, стала Норвегия. Законодательно это стало разрешаться с 1935 года. Кроме того, в Норвегии впервые было введено предельное значение наличия алкоголя в крови. Тогда это было 0,5 промилле. Считается, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения, если наличие алкоголя в крови превышает это значение. Ну и напоследок. За вождение в нетрезвом виде или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года. При этом действует еще такая санкция, как задержание автомобиля и отправка его на спецстоянку. Передача управления машиной пьяному человеку влечет аналогичное наказание. При повторном нарушении, то есть когда водитель попадается в нетрезвом виде еще раз в течение года после возврата прав, начинает действовать уголовная ответственность. Тут масштабы совершенно иные. Штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период до 2 лет. Могут присудить обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы и даже лишение свободы на срок до 2 лет. Ну и крайняя мера – конфискация. Принудительное изъятие автомобиля в доход государства. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают путешествовать.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Три страны поставили в известность Иран, что не будут участвовать в боевых действиях против Исламской Республики. Как заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, в этом Тегеран заверили Британия, Болгария и Украина. По словам Багаи, представители этих стран неоднократно звонили властям Ирана за последние 24 часа.
0: Мир.
1: Взрывной рост нелегальной миграции из Марокко в испанские анклавы Сеута и Мелилья объясняется несколькими факторами. Такое заявление сделали в МВД Марокко. Главные причины – дезинформация в интернете, деятельность сетей по торговле людьми и неверные толкования недавних решений судов в Испании, которые были широко распространены.
0: Россия.
1: Около 50 австрийцев переехали в Россию после указа президента Владимира Путина о помощи лицам, разделяющим ценности страны. Об этом рассказал посол в Вене Андрей Грозов. Дипломат отметил, что большинство лиц, воспользовавшихся такой возможностью, были именно австрийцы. Интерес со стороны австрийцев к переезду в Россию по линии указа Путина показывает стабильный рост, добавил Грозов. МВД напоминает гражданам о недопустимости публикации в соцсетях чрезмерно подробной информации о себе и своих близких. В ведомстве пояснили, что эти сведения могут использовать вербовщики, которые выстраивают портрет жертвы на основе данных из соцсетей. Там не стоит указывать адрес проживания, место учебы или работы. Рекомендуется держать в секрете информацию о семье.

0: и близких.
1: Транспорт.
0: «Автостат» составил рейтинг продаж автомобилей в России за последние 20 лет. Список возглавляет «Лада». Бренд реализовал 7,4 миллиона машин. Четверть из них — это модель «Гранта». Второе место за «Киа» — примерно 2,5 миллиона проданных машин. Третье место заняла «Хёндэ» — 2,4 миллиона продаж. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: В России стартовал прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС. Подать заявление можно через портал Госуслуги. Сделать это необходимо до 14 сентября. В этом году онлайн-голосование планируется провести в 33 регионах, где доступ к нему получит около 48,5 миллионов избирателей. Также начался прием заявлений по механизму «мобильный избиратель». Это позволяет проголосовать по месту фактического нахождения. Голосование будет проходить в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. В этот период запланированы выборы депутатов Госдумы 9 созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов России и депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.
0: Мир.
1: Тем временем экономические издержки от пожаров и аномальной жары в странах Европы в этом году превысили 3 миллиарда евро, пишет газета Financial Times, которая провела собственный анализ. По оценкам издания, за первые два месяца пожароопасного сезона сгорело почти 0,5 миллиона гектаров, что нанесло ущерб в 3 миллиарда евро только пяти наиболее пострадавшим странам еврозоны. Газета также отмечает, что объем экономических потерь сейчас известен далеко не полностью, поскольку ущерб недвижимости, сельскохозяйственной и туристической отраслям все еще подсчитывается. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция.
0: Россия.
1: Между тем, Роспотребнадзор разъяснил, как вернуть деньги за обучение по платной программе. Об этом пишет российская газета. От платного курса или любой образовательной услуги можно отказаться в любое время. Для этого нужно письменно расторгнуть договор с учебной организацией. Как рассчитывается возврат? Если занятия еще не начались, можно потребовать вернуть всю сумму. Если часть программы уже пройдена, организация вправе удержать только стоимость фактически оказанных услуг и расходы, которые должны быть подтверждены документами. Заявление можно передать лично под отметку о принятии, либо отправить заказным письмом. Деньги должны вернуть в течение 10 дней после обращения. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: В России стартовал прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС. Подать заявление можно через портал Госуслуги. Сделать это необходимо до 14 сентября. В этом году онлайн-голосование планируется провести в 33 регионах, где доступ к нему получит около 48,5 миллионов избирателей. Также начался прием заявлений по механизму «мобильный избиратель». Это позволяет проголосовать по месту фактического нахождения. Голосование будет проходить в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. В этот период запланированы выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов России и депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.
0: Мир.
1: Тем временем экономические издержки от пожаров и аномальной жары в странах Европы в этом году превысили 3 миллиарда евро, пишет газета Financial Times, которая провела собственный анализ. По оценкам издания, за первые два месяца пожароопасного сезона сгорело почти 0,5 миллиона гектаров, что нанесло ущерб в 3 миллиарда евро только пяти наиболее пострадавшим странам еврозоны. Газета также отмечает, что объем экономических потерь сейчас известен далеко не полностью, поскольку ущерб недвижимости, сельскохозяйственной и туристической отраслям все еще подсчитывается. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция.
0: Россия.
1: Между тем, Роспотребнадзор разъяснил, как вернуть деньги за обучение по платной программе. Об этом пишет российская газета. От платного курса или любой образовательной услуги можно отказаться в любое время. Для этого нужно письменно расторгнуть договор с учебной организацией. Как рассчитывается возврат? Если занятия еще не начались, можно потребовать вернуть всю сумму. Если часть программы уже пройдена, организация вправе удержать только стоимость фактически оказанных услуг и расходы, которые должны быть подтверждены документами. Заявление можно передать лично под отметку о принятии, либо отправить заказным письмом. Деньги должны вернуть в течение 10 дней после обращения. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Минпросвещение утвердило новый федеральный перечень учебников, которые можно использовать в школах. Об этом ТАСС сообщили со ссылкой на приказ ведомства. Перечень обновлен для начального, основного и среднего общего образования. Он заменит список, который действовал в 2025 году. В новый список, в частности, вошли учебники по обществознанию для учеников с 9 по 11 классы под редакцией Дмитрия Медведева, а также учебник обществознания, базовый уровень для организаций среднего профессионального образования. Также в перечне представлены учебники по истории для учеников с 5 по 9 классы под редакцией Владимира Мединского. Ранее Владимир Мединский сообщал, что после переработки школьный курс обществознания удалось сократить вдвое без потери содержания.
0: Мир.
1: Тем временем США и страны Евросоюза пытаются извлечь выгоду из сотрудничества, но их интересы заметно расходятся, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом сообщает ТАСС. По словам дипломатов, в Брюсселе рассчитывают привлечь американский военный и технологический потенциал, чтобы продолжать конфликт на Украине. Кроме того, европейские государства, как отметил Мирошник, заинтересованы в поставках энергетических ресурсов из США. При этом Вашингтон, по мнению посла, преследует иные цели. США стремятся привлечь в Европу американский капитал, специалистов и передовые разработки. Мирошник также заявил, что власти США заинтересованы в переносе действующих производств на территорию страны, а не в дальнейшем развитии промышленности Евросоюза. Такой подход, добавил посол, соответствует стратегии президента США Дональда Трампа.
0: Дороги.
1: Ингушетия, Москва и Челябинская область заняли лидирующие позиции в рейтинге российских регионов по качеству дорог. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследований. В топ-5 также вошли Севастополь и Ханты-Мансийский автономный округ. Наиболее сложная ситуация отмечена в Архангельской области. Там нормативам соответствуют только 17% дорог общего пользования. При этом в регионе фиксируют положительную динамику. Доля качественных дорог в последние годы увеличивается. Замыкают рейтинг Волгоградская и Кировская области. В этих регионах доля дорог, которые соответствуют нормативам, составляет менее 30%. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: музыка. Пристегнуть ремни. Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, какие города выбирают россияне для путешествий в августе, когда вводит для нас визы Черногория, и какие страны привлекли внимание туристов благодаря своим футбольным сборным. Ожидать очередного путешествия с удовольствием осталось совсем недолго. Начнем в середине этого часа.
0: Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какие города выбирают россияне для путешествий в августе, когда вводит для нас визы Черногория и какие страны привлекли внимание туристов благодаря своим футбольным сборным.
1: Поехали!
2: Города, попавшие в рейтинг самых популярных у россиян направлений для отдыха в августе, всегда на слуху. Многие из вас там отдыхали или мечтают об этом. И эти города по-прежнему туристам интересны. Итак, большинство собирается в наступившем месяце отдохнуть в Калининграде, что показывают данные сервиса «Купи билет». Второе место в этом рейтинге занимает Петербург, третье – Махачкала. У тех, кто наметил поездку за рубеж, все стремления направлены к Стамбулу, Еревану и Анталье. Примечательно, что самый популярный город вовсе не означает «самый доступный». Самая низкая стоимость перелета не в Калининград, а в Петербург. При этом Ереван дешевле Стамбула.
1: Правило есть правило.
2: Черногория интересна россиянам благодаря безвизу, но и ему близится конец. Правительство Балканского государства постановило, что визовый режим для граждан России начнет действовать с 1 ноября этого года. До этой даты пребывать в Черногории без визы россияне могут до 30 дней. Ассоциация туроператоров России напоминает, что летать на Черногорское побережье Адриатического моря приходится с пересадками. Ажиотажного спроса на этом направлении не ожидается. Тем временем визовые центры Черногории уже открылись в 8 городах России. Москве, Пскове, Екатеринбурге и Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске.
1: Едем дальше.
2: Футболисты национальных сборных знатно отрекламировали свои страны туристам на недавнем чемпионате мира. Насмотревшись увлекательных баталий, болельщики ринулись интересоваться билетами в те страны, чьи национальные команды понравились им больше всего. Как сообщает газета «American Bazaar», неслыханно повезло Кабо-Верде. Во время Мундиаля количество запросов в поисковой системе Google по теме отдыха в этой африканской стране выросло более чем в 45 раз. Также футбольные фанаты часто активно интересовались такими странами, как Чехия, Демократическая Республика Конго и Кот-д'Ивуар.
3: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты «Москва-Анталия» от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Джаккар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаккар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jackar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
10: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
0: Дорожное радио.

0: рукава. На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готовся честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российская авиационная отрасль сделала важный шаг. Дебютный полет совершил первый серийный лайнер МС-21-310 с полностью отечественными системами. Машина провела в воздухе почти полтора часа, набрав высоту 6000 метров. Все бортовые системы, включая двигатели, отработали без сбоев. Таким образом, импортозамещенный МС-21-310 приблизился к получению сертификата. По данным Минпромторга, выполнено около половины всех сертификационных испытаний. Планируется, что они завершатся в начале будущего года, а сертификат будет готов к будущему июлю. После этого серийные машины начнут поставлять эксплуатантам. Сейчас на Иркутском авиазаводе на разных стадиях сборки находится 18 лайнеров МС-21.
0: Россия.
1: День железнодорожников в воскресенье отметили десятки городов и населенных пунктов. Центральной площадкой стала РЖД-арена в Москве. В 10-й раз провели благотворительный забег. На старт вышли около 11 тысяч человек по всей стране. С профессиональным праздником железнодорожников поздравил президент Владимир Путин. Россия наращивает производство ягод. По данным Государственного университета управления, потребность в смородине на 3/4 закрывается собственными урожаями. По данным Россельхозбанка, в прошлом году российские фермеры собрали почти 30 тысяч тонн ягод, что на 39% превышает показатели предыдущего года. Новый автомобильный коридор для грузоперевозок готовятся запустить Таджикистан, Иран и Афганистан. Соглашение о создании его было подписано в середине июля на переговорах в иранском Мешхеде. Транспортный коридор позволит Таджикистану, у которого нет прямого выхода к морю, сократить расстояние доставки грузов до иранских портов Чабахар и Бандар-Аббас. Первый тестовый рейс по маршруту планируют организовать в течение месяца. В пробной перевозке задействуют грузовики трех стран. Это позволит проверить работу таможни и пограничников, а также наладить взаимодействие транспортных служб Ирана, Афганистана и Таджикистана.
0: Транспорт.
1: Новые правила ОСАГО действуют в России с августа. Теперь водители могут вернуть часть стоимости полиса, если откажутся от него до начала действия договора. Ранее деньги в такой ситуации не возвращали. Также из правил убрали фиксированные лимиты выплат при разногласиях участников ДТП. Максимальная компенсация составляет 400 тысяч рублей, если у водителей нет разногласий и есть фотофиксация.
0: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, какое радостное событие произошло в семье Дениса Клявера. Как Сергея Лазарева поддерживает семья, также узнаем, как проводит лето Александр Буйнов. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Интерес.
1: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
2: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
1: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
3: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
1: Звезды за сценой.
3: Денис Клявер и его супруга Ирина отметили 16-ю годовщину свадьбы. Их бракосочетание состоялось в Санкт-Петербурге, в городе, который для обоих является родным и особенным. По словам артиста, более красивых и романтичных декораций для свадьбы, чем Петербург и его окрестности, невозможно представить. Еще в

2010 году Денис признавался, что сразу обратил внимание на обаяние и фантастическую улыбку будущей жены. В честь годовщины артист поделился в социальных сетях кадрами романтической фотосессии и оставил трогательное послание. Вроде уже почти взрослый возраст, но по сути все только начинается. «Люблю тебя, моя восхитительная жена». А музыкальным сопровождением к публикации стала песня «Любовь».

0: Александр Буйнов делится в личном блоге, как проходит его лето. Конечно, даже в теплый сезон артист продолжает работать, но старается находить время и для отдыха. Он гуляет на свежем воздухе по дачному поселку вместе со своим четвероногим другом, собакой породы бернандский зенинхунд по кличке Марчи. Александр признается, что 2 месяца лета пролетели как один, а вдоволь поплавать в реке он так и не успел. Зато с улыбкой отмечает, максимум от сезона точно взял его пес. Отлично отдохнул и даже успел как следует загореть. Сам же артист надеется, что впереди еще будут по-настоящему жаркие летние дни. Очень важно, когда родители поддерживают своих детей в любом возрасте. Неважно, 5 тебе лет или 35. Мама Сергея Лазарева Валентина Викторовна и его племянница пришли на концерт артиста, чтобы быть рядом и вместе разделить этот особенный момент. Они хором подпевали Сергею и танцевали под его песни. У Сергея и его мамы всегда была особенная связь. Валентина Викторовна рассказывала: «Сережа как солнце для меня. Мы чувствуем друг друга на расстоянии. Только подумаю о нем, начинаю писать сообщение, а от него уже приходит СМС». Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

Радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Дорожная.ру
1: 18+.
2: Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия в 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Отдельные правила дорожного движения для роботов-доставщиков разработали в России. Проект постановления согласовали Министерство экономики и внутренних дел транспорта. Его документ направлен в правительство, сообщает издание «Коммерсант». Роботам-доставщикам запретят сквозное движение по узким тротуарам шириной менее метра. На велодорожках максимальную скорость роверов ограничат до 25 км в час, а на тротуарах и пешеходных дорожках до 10.
0: Россия.
1: Министерство просвещения подготовило шаблоны программ внеурочной деятельности для школ. Вместе с обновленными методическими рекомендациями педагоги получили готовые основы для 9 курсов. Среди них разговоры о важном для всех классов, «Россия. Мои горизонты» для классов с 6 по 11 и «Орлята России» для начальной школы. Также в списке военная подготовка, финансовая грамотность, историческое просвещение и физическая культура. Школы сами решают, какие курсы проводить и сколько часов на них отводить, однако общая нагрузка не должна превышать 10 часов в неделю. Ученые назвали август самым насыщенным астрономическими событиями месяцем. Полное солнечное затмение состоится 12 августа. Целиком оно будет видно только на полуострове Таймыр. В европейской части России, в Калининграде, Мурманске, Петербурге и Архангельске, луна закроет солнце примерно на 80%. Остров Куба вновь остался без света. Масштабный блэкаут произошел вечером 2 января. Это уже четвертый случай за минувший месяц. Причины сбоя пока не уточняются. Кубинские энергетики сейчас синхронизируют систему с двумя энергоблоками в районе Бока-де-Яруко. Напомню, что с декабря прошлого года латиноамериканская Куба не получает поставок топлива. В начале текущего года президент США Дональд Трамп объявил об энергетической блокаде острова. Японские инженеры нашли необычный способ ускорить испытания автомобилей. Сотрудники техцентра Хигаси Фудзи разработали гигантскую губку для сушения асфальта на основе автоприцепа. Как передает портал Автомейл, двухметровый валик впитывает воду, металлическая планка затем отжимает губку и собирает воду в 300-литровый бак. Это позволяет убирать воду с тестового полигона вдвое быстрее, а значит, быстрее приступать к проверкам систем автоматического торможения автомобиля. Как отметили инженеры, губка оказалась эффективнее опробованных до этого нагревателей, воздуходубок и вакуумных установок.
0: Новости на Дорожном радио.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

Да, ведь может быть в начале никак душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником.

0: скажи, моя душа.
1: Новости на Дорожном радио.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
1: О главном.
2: Отдельные правила дорожного движения для роботов-доставщиков разработали в России. Проект постановления согласовали Министерство экономики и внутренних дел транспорта. Его документ направлен в правительство, сообщает издание «Коммерсант». Роботам-доставщикам запретят сквозное движение по узким тротуарам шириной менее метра. На велодорожках максимальную скорость роверов ограничат до 25 км в час, а на тротуарах и пешеходных дорожках до 10.
1: Россия.
2: Министерство просвещения подготовило шаблоны программ внеурочной деятельности для школ. Вместе с обновленными методическими рекомендациями педагоги получили готовые основы для 9 курсов. Среди них разговоры о важном для всех классов, «Россия. Мои горизонты» для классов с 6 по 11 и «Орлята России» для начальной школы. Также в списке военная подготовка, финансовая грамотность, историческое просвещение и физическая культура. Школы сами решают, какие курсы проводить и сколько часов на них отводить, однако общая нагрузка не должна превышать 10 часов в неделю. Ученые назвали август самым насыщенным астрономическими событиями месяцем. Полное солнечное затмение состоится 12 августа. Целиком оно будет видно только на полуострове Таймыр. В европейской части России, в Калининграде, Мурманске, Петербурге и Архангельске, луна закроет солнце примерно на 80%. Остров Куба вновь остался без света. Масштабный блэкаут произошел вечером 2 января. Это уже 4-й случай за минувший месяц. Причины сбоя пока не уточняются. Кубинские энергетики сейчас синхронизируют систему с 2 энергоблоками в районе Бока-де-Яруко. Напомню, что с декабря прошлого года латиноамериканская Куба не получает поставок топлива. В начале текущего года президент США Дональд Трамп объявил об энергетической блокаде острова. Японские инженеры нашли необычный способ ускорить испытания автомобилей. Сотрудники техцентра Хигаси Фудзи разработали гигантскую губку для сушения асфальта на основе автоприцепа. Как передает портал Автомейл, двухметровый валик впитывает воду, металлическая планка затем отжимает губку и собирает воду в 300-литровый бак. Это позволяет убирать воду с тестового полигона вдвое быстрее, а значит, быстрее приступать к проверкам систем автоматического торможения автомобиля. Как отметили инженеры, губка оказалась эффективнее опробованных до этого нагревателей, воздуходубок и вакуумных установок.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
4: Такие мы удивительные люди.
3: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая

мечтает стать банкиром и иметь зеленый пресс. В Новый год быть на Мальдивах и ключи от Мерседес. У каждого свой в жизни приз, а я артист.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Дорожные камеры начнут проверять наличие полисов ОСАГО в октябре. Система станет сверять номера проезжающих машин с базой действующих полисов в режиме реального времени. Если страховки у водителя не окажется, ему придет штраф. Как рассказал «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, национальная страховая информационная система завершила интеграцию с базой ГАИ. Сейчас МВД дорабатывает собственные системы, однако технически проверка ОСАГО по камерам готова к запуску.
0: Россия.
1: А с 1 сентября меняются правила для автолавок и фудтраков. Закон впервые закрепляет понятие «мобильный торговый объект», который объединяет автолавки, автомагазины, прицепы и цистерны. С начала осени муниципалитеты будут обязаны включать мобильные торговые объекты на частных участках в схему размещения по заявлению владельцев. Как поясняет агентство «Регнум», отказать, сославшись на перенасыщенность рынка, властей не получится. Строительство новой атомной электростанции стартовало в Мурманской области. Кольская АЭС-2 расположится в 9 километрах от действующего объекта. Его постепенно начнут выводить из эксплуатации с 2033 года. Что касается первого энергоблока Кольской АЭС-2, его планируют ввести в эксплуатацию в 2035, а второй энергоблок в 2037 году. Как заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, Кольская АЭС-2 станет энергетическим фундаментом для развития арктической зоны России. Американская Калифорния установила мировой рекорд по солнечной энергии. Доля солнца в производстве электричества в штате превысила 50%. Это первая подобная отметка для крупных энергосистем в мире. Также солнечная энергия в Калифорнии по итогам года обгоняет объемы полученного от тепловых электростанций света в 80% всех дней. Калифорния планирует полностью перейти на такую экологичную энергетику к 2045 году.
0: Транспорт.
1: Иностранные фуры не смогут в сентябре въехать в Россию или покинуть ее, если у перевозчика будут неоплаченные штрафы за проезд по платным дорогам. Такие правила утвердило правительство. Проверять долги на границе будут таможенники через систему ГИС-ГМП. При обнаружении задолженности грузовикам массой свыше 12 тонн запретят пересечение границы, а их водителям выдадут требования об оплате. Нововведение коснется всех международных перевозок, включая транзитные.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Дорожные камеры начнут проверять наличие полисов ОСАГО в октябре. Система станет сверять номера проезжающих машин с базой действующих полисов в режиме реального времени. Если страховки у водителя не окажется, ему придет штраф. Как рассказал «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, Национальная страховая информационная система завершила интеграцию с базой ГАИ. Сейчас МВД дорабатывает собственные системы, однако технически проверка ОСАГО по камерам готова к запуску.
0: Россия.
1: А с 1 сентября меняются правила для автолавок и фудтраков. Закон впервые закрепляет понятие «мобильный торговый объект», который объединяет автолавки, автомагазины, прицепы и цистерны. С начала осени муниципалитеты будут обязаны включать мобильные торговые объекты на частных участках в схему размещения по заявлению владельцев. Как поясняет агентство «Регнум», отказать, сославшись на перенасыщенность рынка, властей не получится. Строительство новой атомной электростанции стартовало в Мурманской области. Кольская АЭС-2 расположится в 9 километрах от действующего объекта. Его постепенно начнут выводить из эксплуатации с 2033 года. Что касается первого энергоблока Кольской АЭС-2, его планируют ввести в эксплуатацию в 2035, а второй энергоблок в 2037 году. Как заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, Кольская АЭС-2 станет энергетическим фундаментом для развития арктической зоны России. Американская Калифорния установила мировой рекорд по солнечной энергии. Доля солнца в производстве электричества в штате превысила 50%. Это первая подобная отметка для крупных энергосистем в мире. Также солнечная энергия в Калифорнии по итогам года обгоняет объемы полученного от тепловых электростанций света в 80% всех дней. Калифорния планирует полностью перейти на такую экологичную энергетику к 2045 году.
0: Транспорт.
1: Иностранные фуры не смогут в сентябре въехать в Россию или покинуть ее, если у перевозчика будут неоплаченные штрафы за проезд по платным дорогам. Такие правила утвердило правительство. Проверять долги на границе будут таможенники через систему ГИС-ГМП. При обнаружении задолженности грузовикам массой свыше 12 тонн запретят пересечение границы, а их водителям выдадут требования об оплате. Нововведение коснется всех международных перевозок, включая транзитные.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное.ру.
1: 18+.
2: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180».

0: 70 дней без процентов, карты «Карта Халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на Халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России разработали отдельные правила дорожного движения для роботов-доставщиков. Проект постановления направлен в правительство. Документ вводит трехлетний экспериментальный правовой режим в 35 регионах. В частности, так называемым роверам разрешат двигаться по тротуарам со скоростью не быстрее 10 км в час. Пересекать проезжую часть они смогут только на скорости до 6 км. При этом пешеходы, велосипедисты и пользователи электросамокатов будут иметь перед роботами-доставщиками приоритет.
0: Россия.
1: Российская авиационная отрасль сделала важный шаг. Дебютный полет совершил первый серийный лайнер МС-21-310 с полностью отечественными системами. Машина провела в воздухе почти 1,5 часа, набрав высоту 6000 метров. Все бортовые системы, включая двигатели, отработали без сбоев. Таким образом, импортозамещенный МС-21-310 приблизился к получению сертификата. По данным Минпромторга, выполнено около половины всех сертификационных испытаний. Сейчас на Иркутском авиазаводе на разных стадиях сборки находится 18 лайнеров МС-21. Министерство просвещения подготовило шаблоны программ внеурочной школьной деятельности. Педагоги получили обновленные методические рекомендации, а также готовые основы для 9 курсов, таких как «Разговоры о важном», «Россия. Мои горизонты» и «Орлята России», сообщило ведомство. Также в списке шаблоны для внеурочных занятий по военной подготовке, историческому просвещению и финансовой грамотности. Российский союз автостраховщиков назвал регионы самой высокой долей водителей без ОСАГО в пятерку антирейтинга. Организация включила Ингушетию, Северную Осетию, Карачаево-Черкесию, а также Республику Тыву. Также в списке Бурятия, Кабардино-Балкария, Крым и Забайкалье. В этих субъектах страны без полиса автогражданки ездит каждый пятый.
0: Транспорт.
1: Путешествия в автодомах и прицепах-дачах в России теперь регулирует государственный стандарт. С 1 августа вступил в силу ГОСТ, который впервые вводит официальное определение жилого модуля, быстросъемной установки и стационарной установки. Норматив касается прежде всего автотуристов, которые используют съемные кемперы в кузове пикапа или на прицепе. Также он устанавливает требования не только к самим модулям, но и перевозящим их транспортным средствам, будь то легковая машина, автобус, грузовик или прицеп.
0: Новости на Дорожном радио.

невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это

спишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня,

0: радио. Вместе в пути. Далее «Дорогие сердцу песни».
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России разработали отдельные правила дорожного движения для роботов-доставщиков. Проект постановления направлен в правительство. Документ вводит трехлетний экспериментальный правовой режим в 35 регионах. В частности, так называемым роверам разрешат двигаться по тротуарам со скоростью не быстрее 10 км в час. Пересекать проезжую часть они смогут только на скорости до 6 км. При этом пешеходы, велосипедисты и пользователи электросамокатов будут иметь перед роботами-доставщиками приоритет.
0: Россия.
1: Российская авиационная отрасль сделала важный шаг. Дебютный полет совершил первый серийный лайнер МС-21-310 с полностью отечественными системами. Машина провела в воздухе почти 1,5 часа, набрав высоту 6000 метров. Все бортовые системы, включая двигатели, отработали без сбоев. Таким образом, импортозамещенный МС-21-310 приблизился к получению сертификата. По данным Минпромторга, выполнено около половины всех сертификационных испытаний. Сейчас на Иркутском авиазаводе на разных стадиях сборки находится 18 лайнеров МС-21. Министерство просвещения подготовило шаблоны программ внеурочной школьной деятельности. Педагоги получили обновленные методические рекомендации, а также готовые основы для 9 курсов, таких как «Разговоры о важном», «Россия. Мои горизонты» и «Орлята России», сообщило ведомство. Также в списке шаблоны для внеурочных занятий по военной подготовке, историческому просвещению и финансовой грамотности. Российский союз автостраховщиков назвал регионы самой высокой долей водителей без ОСАГО в пятерку антирейтинга. Организация включила Ингушетию, Северную Осетию, Карачаево-Черкесию, а также Республику Тыву. Также в списке Бурятия, Кабардино-Балкария, Крым и Забайкалье. В этих субъектах страны без полиса автогражданки ездит каждый пятый.
0: Транспорт.
1: Путешествия в автодомах и прицепах-дачах в России теперь регулирует государственный стандарт. С 1 августа вступил в силу ГОСТ, который впервые вводит официальное определение жилого модуля, быстросъемной установки и стационарной установки. Норматив касается прежде всего автотуристов, которые используют съемные кемперы в кузове пикапа или на прицепе. Также он устанавливает требования не только к самим модулям, но и перевозящим их транспортным средствам, будь то легковая машина, автобус, грузовик или прицеп.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ПО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В Красноярске завершился финал всероссийского конкурса «Большая перемена». Он прошел на территории кампуса Сибирского федерального университета. Победителями стали 300 школьников с 5 по 7 класса. Их ждет приз «Путешествие мечты» на специальном поезде РЖД через всю страну с просветительскими занятиями и экскурсиями. На церемонии закрытия конкурса «Большая перемена» выступил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что многие участники конкурса добились серьезных успехов и поблагодарил за вклад в развитие конкурса наставников, преподавателей и представителей бизнеса. Строительство новой атомной электростанции стартовало в Мурманской области. Кольская АЭС-2 расположится в 9 километрах от действующего объекта. Его постепенно начнут выводить из эксплуатации с 2033 года. Что касается первого энергоблока Кольской АЭС-2, его планируют ввести в эксплуатацию в 2035, а второй энергоблок в 2037 году. Новый автомобильный коридор для грузоперевозок готовятся запустить Таджикистан, Иран и Афганистан. Соглашение о создании его было подписано в середине июля на переговорах в иранском Мешхеде. Транспортный коридор позволит Таджикистану, у которого нет прямого выхода к морю, сократить расстояние доставки грузов до иранских портов Чабахар и Бандар-Аббас. Первый тестовый рейс по маршруту планируют организовать в течение месяца. В пробной перевозке задействуют грузовики трех стран. Ученые назвали август самым насыщенным астрономическими событиями месяцем. Полное солнечное затмение состоится 12 августа. Целиком оно будет видно только на полуострове Таймыр. В европейской части России, в Калининграде, Мурманске, Петербурге и Архангельске, луна закроет солнце примерно на 80%, уточнили в Калужском музее истории и космонавтики. В ночь на 13 августа достигнет пика метеорный поток Персеиды. Так даже на небе можно будет увидеть парад из 6 планет. 28 августа состоится частное лунное затмение. В полнолуние луна приобретет красноватый оттенок. Однако в России это явление будет заметно хуже. Иностранные фуры не смогут в сентябре въехать в Россию или покинуть ее, если у перевозчика будут неоплаченные штрафы за проезд по платным дорогам. Такие правила утвердило правительство. Проверять долги на границе будут таможенники через систему ГИС-ГМП. При обнаружении задолженности грузовикам массой свыше 12 тонн запретят пересечение границы, а их водителям выдадут требования об оплате.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В Красноярске завершился финал всероссийского конкурса «Большая перемена». Он прошел на территории кампуса Сибирского федерального университета. Победителями стали 300 школьников с 5 по 7 класса. Их ждет приз «Путешествие мечты» на специальном поезде РЖД через всю страну с просветительскими занятиями и экскурсиями. На церемонии закрытия конкурса «Большая перемена» выступил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что многие участники конкурса добились серьезных успехов и поблагодарил за вклад в развитие конкурса наставников, преподавателей и представителей бизнеса. Строительство новой атомной электростанции стартовало в Мурманской области. Кольская АЭС-2 расположится в 9 километрах от действующего объекта. Его постепенно начнут выводить из эксплуатации с 2033 года. Что касается первого энергоблока Кольской АЭС-2, его планируют ввести в эксплуатацию в 2035, а второй энергоблок в 2037 году. Новый автомобильный коридор для грузоперевозок готовятся запустить Таджикистан, Иран и Афганистан. Соглашение о создании его было подписано в середине июля на переговорах в иранском Мешхеде. Транспортный коридор позволит Таджикистану, у которого нет прямого выхода к морю, сократить расстояние доставки грузов до иранских портов Чабахар и Бандар-Аббас. Первый тестовый рейс по маршруту планируют организовать в течение месяца. В пробные перевозки задействуют грузовики трех стран. Ученые назвали август самым насыщенным астрономическими событиями месяцем. Полное солнечное затмение состоится 12 августа. Целиком оно будет видно только на полуострове Таймыр. В европейской части России, в Калининграде, Мурманске, Петербурге и Архангельске, у нас закроет солнце примерно на 80%, уточнили в Калужском музее истории космонавтики. В ночь на 13 августа достигнет пика метеорный поток Персеиды. Тогда же на небе можно будет увидеть парад из 6 планет. 28 августа состоится частное лунное затмение. В полнолуние Луна приобретет красноватый оттенок. Однако в России это явление будет заметно хуже. Иностранные фуры не смогут в сентябре въехать в Россию или покинуть ее, если у перевозчика будут неоплаченные штрафы за проезд по платным дорогам. Такие правила утвердило правительство. Проверять долги на границе будут таможенники через систему ГИС-ГМП. При обнаружении задолженности грузовикам массой свыше 12 тонн запретят пересечение границы, а их водителям выдадут требования об оплате.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное.ру
1: 18+.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптивные. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляю свою подругу Лемешеву Марию Ивановну с днем рождения. Желаю ей здоровья и счастья на долгие годы. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить сына с днем рождения. Пусть тебя твой добрый ангел хранит, сынок. И передайте, пожалуйста, песню Газманова «Детство». Благодарю вас, Дорожное радио.

детство мое пускается в путь. Ты меня не забудь, детство мое. Кораблик уходит в туман,

детство мое. Здравствуй, а соль, я прошу, ну позволь, детство мое. Ну зачем эти слезы и боль? Я ведь с тобой

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю привет Карижскому Мирону. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Кино». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио.
1: Дорожное.ру.
0: Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
2: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
2: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
3: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своего брата. Спасибо большое.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорогое любимое дорожное радио. Я Санникова Вера Максимовна, город Уфа. Поздравляю сердечно свою дочь Ирину Николаевну Гудилину, учительницу от Бога, с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, благополучия в семье, которую они создали с Валерием Евгеньевичем и сохраняют. Благополучия еще раз. Прошу поставить ей любимую ее песню «Любэ, призрачно все в этом мире бушующем». Спасибо, дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотела бы передать привет своему любимому папе от дочки Катерины, от дяди Александра, внука Ивана и Дарьи. Привет из Абакана. Спасибо, Дорожное радио.
2: Я все для

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио. Передаю привет своим друзьям Юрию, Наталье и Адаму. Желаю дней погожих без ненастья, добра, достатка, света и тепла, чтобы любовь всегда давала счастье, удача рядом постоянно шла. Включите, пожалуйста, для моих друзей песню группы «Город 312», «Ты меня не слышишь». Огромное вам спасибо, до свидания, дорогое Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы хотим поздравить хорошего человека. Хотим пожелать вам здоровья, здоровья, здоровья. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня я хотела бы поздравить своего мужа. Пусть прозвучит для нас песня «Обручальное кольцо». Спасибо вам огромное, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, мое любимое дорожное радио. Хочу поздравить замечательного, прекраснейшего человека Бородина Виктора Петровича.

из города Майкопа, Республики Адыгея. И хочу пожелать прекрасных дней, удачи. И пусть каждый прожитый день дарит вам только, дядь Вить, позитивное настроение. И ангел-хранитель всегда оберегает. Для вас музыкальная композиция «Птица».

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать пламенный привет бабушке и дедушке в город Торец от любящего внука Егора с Геленджика. Очень скучаю за вами. Надеюсь на скорую встречу. Поставьте, пожалуйста, песню «Левый берег Дона» Михаил Шуфутинский. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мне кажется, что хорошая песня в нужный момент делает дорогу короче. Я заказываю этот трек для всех, кто сейчас в пути, но особенно для того, кому она очень сильно нравится. Пусть сегодняшний вечер запомнится только хорошим. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Здравствуйте, Дорожное радио. Я хочу передать привет моей семье, пожелать им здоровья и заказать песню Игоря Талькова. Спасибо, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Пьянство за рулем. Немного истории и современные наказания». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с исторического факта. В Советском Союзе в районах Сибири и Забайкалья еще до начала 60-х годов прошлого столетия водителям в зимнее время разрешалось в обед принять 100 граммов водки. Что интересно, в то время вообще состояние водителя определялось инспекторами ГАИ на глазок. Если что, запах там или неадекватность – к врачу-наркологу. А вот у эксперта главным было не только содержание алкоголя, но и наличие признаков опьянения. То есть нет этих самых признаков – значит, водитель трезвый. Так было вплоть до 2008 года. Кстати, первой страной, где было узаконено право брать кровь на анализ, стала Норвегия. Законодательно это стало разрешаться с 1935 года. Кроме того, в Норвегии впервые было введено предельное значение наличия алкоголя в крови. Тогда это было 0,5 промилле. Считается, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения, если наличие алкоголя в крови превышает это значение. Ну и напоследок. За вождение в нетрезвом виде или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года. При этом действует еще такая санкция, как задержание автомобиля и отправка его на спецстоянку. Передача управления машиной пьяному человеку влечет аналогичное наказание. При повторном нарушении, то есть когда водитель попадается в нетрезвом виде еще раз в течение года после возврата прав, начинает действовать уголовная ответственность. Тут масштабы совершенно иные. Штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период до 2 лет. Могут присудить обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы и даже лишение свободы на срок до 2 лет. Ну и крайняя мера – конфискация. Принудительное изъятие автомобиля в доход государства. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Дорожные камеры начнут проверять наличие полисов ОСАГО в октябре. Система станет сверять номера проезжающих машин с базой действующих полисов в режиме реального времени. Если страховки у водителя не окажется, ему придет штраф. Как рассказал «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, национальная страховая информационная система завершила интеграцию с базой ГАИ. Сейчас МВД дорабатывает собственные системы, однако технически проверка ОСАГО по камерам готова к запуску. Владельцы собак не смогут взять питомца в такси без намордника, поводка и подстилки. Это следует из обновленных правил провоза животных, которые вступят в силу с 1 сентября. С начала осени мелких животных и птиц разрешено будет брать в такси только в закрытых контейнерах с водонепроницаемым дном и доступом воздуха. Таксопарки смогут устанавливать дополнительные требования к провозу животных, например, увеличивать допустимый размер контейнеров. Белоруссия оставляет за собой право на, цитирую, «несимметричный ответ», конец цитаты, в отношении Латвии. Так белорусское министерство иностранных дел прокомментировало закрытие единственного пункта пропуска Литвы на границе с Белоруссией. По официальной причине КПП Патернейки закрыт с вечера пятницы из-за технического сбоя. Официальный Минск назвал закрытие границы с литовской стороны недружественным шагом и отметил, что это наносит урон международной торговле и транзитным маршрутам. Россия наращивает производство ягод. По данным Государственного университета управления, потребность в смородине на 3/4 закрывается собственными урожаями. По данным Россельхозбанка, в прошлом году российские фермеры собрали почти 30 тысяч тонн ягод, что на 39% превышает показатели предыдущего года. Лидером среди ягодных культур в стране остается клубника. При этом в ближайшие 5 лет планируется почти втрое увеличить объемы выращиваемой в России смородины. Также увеличивается производство голубики и малины.
0: Транспорт.
1: В России появилась первая авиакомпания, которая может официально возить пассажиров на воздушных шарах. Компания «Открытое небо» получила сертификат эксплуатанта от Росавиации. Первое разрешенное для перевозки туристов воздушное судно – это аэростат российской компании «Русбал», рассчитанный на 5 пассажиров. Полеты планируют выполнять, в том числе над Республикой Алтай. Второй аэростат уже прошел сертификацию.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

бьется из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нам улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся

услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: радио.
1: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Путешествия в автодомах и прицепах-дачах в России теперь регулирует государственный стандарт. С 1 августа вступил в силу ГОСТ, который впервые вводит официальное определение жилого модуля, быстросъемной установки и стационарной установки. Норматив касается прежде всего автотуристов, которые используют съемные кемперы в кузове пикапа или на прицепе. Такие модули можно быстро снять, и тогда автомобиль вновь используется как обычный. Важное условие – находиться внутри модуля во время движения ГОСТ запрещает.
0: Россия.
1: Российская авиационная отрасль сделала важный шаг. Дебютный полет совершил первый серийный лайнер МС-21-310 с полностью отечественными системами. Машина провела в воздухе почти полтора часа, набрав высоту 6000 метров. Все бортовые системы, включая двигатели, отработали без сбоев. Таким образом, импортозамещенный МС-21-310 приблизился к получению сертификата. По данным Минпромторга, выполнено около половины всех сертификационных испытаний. Планируется, что они завершатся в начале будущего года. Сейчас на Иркутском авиазаводе на разных стадиях сборки находится 18 лайнеров МС-21. Россия наращивает производство ягод. По данным Государственного университета управления, потребность в смородине на 3/4 закрывается собственными урожаями. По данным Россельхозбанка, в прошлом году российские фермеры собрали почти 30 тысяч тонн ягод, что на 39% превышает показатели предыдущего года. Новый автомобильный коридор для грузоперевозок готовятся запустить Таджикистан, Иран и Афганистан. Соглашение о создании его было подписано в середине июля на переговорах в иранском Мешхеде. Транспортный коридор позволит Таджикистану, у которого нет прямого выхода к морю, сократить расстояние доставки грузов до иранских портов Чабахар и Бандар-Аббас. Первый тестовый рейс по маршруту планируют организовать в течение месяца. В пробной перевозке задействуют грузовики трех стран. Новые правила ОСАГО действуют в России с августа. Теперь водители могут вернуть часть стоимости полиса, если откажутся от него до начала действия договора. Ранее деньги в такой ситуации не возвращали. Также из правил убрали фиксированные лимиты выплат при разногласиях участников ДТП. Максимальная компенсация составляет 400 тысяч рублей, если у водителей нет разногласий и есть фотофиксация. Эти лимиты теперь закреплены.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Путешествия в автодомах и прицепах-дачах в России теперь регулирует государственный стандарт. С 1 августа вступил в силу ГОСТ, который впервые вводит официальное определение жилого модуля, быстросъемной установки и стационарной установки. Норматив касается прежде всего автотуристов, которые используют съемные кемперы в кузове пикапа или на прицепе. Такие модули можно быстро снять, и тогда автомобиль вновь используется как обычный. Важное условие — находиться внутри модуля во время движения ГОСТ запрещает.
0: Россия.
1: Российская авиационная отрасль сделала важный шаг. Дебютный полет совершил первый серийный лайнер МС-21-310 с полностью отечественными системами. Машина провела в воздухе почти полтора часа, набрав высоту 6000 метров. Все бортовые системы, включая двигатели, отработали без сбоев. Таким образом, импортозамещенный МС-21-310 приблизился к получению

0: сертификата. По данным Минпромторга, выполнено около половины всех сертификационных испытаний. Планируется, что они завершатся в начале будущего года. Сейчас на Иркутском авиазаводе на разных стадиях сборки находится 18 лайнеров МС-21. Россия наращивает производство ягод. По данным Государственного университета управления, потребность в смородине на 3/4 закрывается собственными урожаями. По данным Россельхозбанка, в прошлом году российские фермеры собрали почти 30 тысяч тонн ягод, что на 39% превышает показатели предыдущего года. Новый автомобильный коридор для грузоперевозок готовятся запустить Таджикистан, Иран и Афганистан. Соглашение о создании его было подписано в середине июля на переговорах в иранском Мешхеде. Транспортный коридор позволит Таджикистану, у которого нет прямого выхода к морю, сократить расстояние доставки грузов до иранских портов Чабахар и Бандар-Аббас. Первый тестовый рейс по маршруту планируют организовать в течение месяца. В пробной перевозке задействуют грузовики трех стран. Новые правила ОСАГО действуют в России с августа. Теперь водители могут вернуть часть стоимости полиса, если откажутся от него до начала действия договора. Ранее деньги в такой ситуации не возвращали. Также из правил убрали фиксированные лимиты выплат при разногласиях участников ДТП. Максимальная компенсация составляет 400 тысяч рублей, если у водителей нет разногласий и есть фотофиксация. Эти лимиты теперь закреплены не в правилах Центробанка, а в федеральном законе.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Друзья мои, это Леонид Агутин на Дорожном радио. Счастье не вешает нос, это я вам точно говорю. Так что всех вам благ, дорогие.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Пьянство за рулем. Немного истории и современные наказания». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с исторического факта. В Советском Союзе в районах Сибири и Забайкалья еще до начала 60-х годов прошлого столетия водителям в зимнее время разрешалось в обед принять 100 граммов водки. Что интересно, в то время вообще состояние водителя определялось инспекторами ГАИ на глазок. Если что, запах там или неадекватность – к врачу-наркологу. А вот у эксперта главным было не только содержание алкоголя, но и наличие признаков опьянения. То есть нет этих самых признаков – значит, водитель трезвый. Так было вплоть до 2008 года. Кстати, первой страной, где было узаконено право брать кровь на анализ, стала Норвегия. Законодательно это стало разрешаться с 1935 года. Кроме того, в Норвегии впервые было введено предельное значение наличия алкоголя в крови. Тогда это было 0,5 промилле. Считается, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения, если наличие алкоголя в крови превышает это значение. Ну и напоследок. За вождение в нетрезвом виде или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года. При этом действует еще такая санкция, как задержание автомобиля и отправка его на спецстоянку. Передача управления машиной пьяному человеку влечет аналогичное наказание. При повторном нарушении, то есть когда водитель попадается в нетрезвом виде еще раз в течение года после возврата прав, начинает действовать уголовная ответственность. Тут масштабы совершенно иные. Штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период до 2 лет. Могут присудить обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы и даже лишение свободы на срок до 2 лет. Ну и крайняя мера – конфискация. Принудительное изъятие автомобиля в доход государства. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпуска вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

найдете, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Дорожные камеры начнут проверять наличие полисов ОСАГО в октябре. Система станет сверять номера проезжающих машин с базой действующих полисов в режиме реального времени. Если страховки у водителя не окажется, ему придет штраф. Как рассказал «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, национальная страховая информационная система завершила интеграцию с базой ГАИ. Сейчас МВД дорабатывает собственные системы, однако технически проверка ОСАГО по камерам готова к запуску.
0: Россия.
1: А с 1 сентября меняются правила для автолавок и фудтраков. Закон впервые закрепляет понятие «мобильный торговый объект», который объединяет автолавки, автомагазины, прицепы и цистерны. С начала осени муниципалитеты будут обязаны включать мобильные торговые объекты на частных участках в схему размещения по заявлению владельцев. Как поясняет агентство «Регнум», отказать, сославшись на перенасыщенность рынка, властей не получится. Строительство новой атомной электростанции стартовало в Мурманской области. Кольская АЭС-2 расположится в 9 километрах от действующего объекта. Его постепенно начнут выводить из эксплуатации с 2033 года. Что касается первого энергоблока Кольской АЭС-2, его планируют ввести в эксплуатацию в 2035, а второй энергоблок в 2037 году. Как заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, Кольская АЭС-2 станет энергетическим фундаментом для развития арктической зоны России. Американская Калифорния установила мировой рекорд по солнечной энергии. Доля солнца в производстве электричества в штате превысила 50%. Это первая подобная отметка для крупных энергосистем в мире. Также солнечная энергия в Калифорнии по итогам года обгоняет объемы полученного от тепловых электростанций света в 80% всех дней. Калифорния планирует полностью перейти на такую экологичную энергетику к 2045 году.
0: Транспорт.
1: Иностранные фуры не смогут в сентябре въехать в Россию или покинуть ее, если у перевозчика будут неоплаченные штрафы за проезд по платным дорогам. Такие правила утвердило правительство. Проверять долги на границе будут таможенники через систему ГИС-ГМП. При обнаружении задолженности грузовикам массой свыше 12 тонн запретят пересечение границы, а их водителям выдадут требования об оплате. Нововведение коснется всех международных перевозок, включая транзитные.
0: Новости на Дорожном радио.